0: The 90s Flashback Hour on Outreach Radio. Outreach
1: Radio. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».